Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

раз есть икра, что готический стиль победит как школа, как способность торчать, избежав укола. Я считаю, что лес только часть полена, что зачем вся дева, раз есть колено, и устав от поднятой веком пыли, русский глаз отдохнет.

Я писал, что в лампочке ужас пол, что любовь как акт лишена глагола, что не знал Эвклид, что сходя на конус, вещи обретают не ноль. Но Хронос я сказал, что лист разрушает почку, что семя, упавшее в дурную почву, не дает побега, что лук с поляны есть пример рукоблудия в природе данный. Я сижу у окна, вспоминаю.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске избирателей с каждым годом становится меньше в регионе. Об уровне развития ипотеки. Также в выпуске о том, когда в Нижегородской области может появиться АЭС. Избирателей в Нижегородской области стало меньше на 4,5%. На 1 июля в регионе насчитывалось 2 452 016 избирателей, о чем сообщили в облизбиркоме. В Нижнем Новгороде количество избирателей сократилось почти на 2000. Как ранее писал «Коммерсант», за 25-й год число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 13,5 тысяч. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
2: You're so beautiful, baby. Yeah. Now let me take you to paradise.

эфире радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске избирателей с каждым годом становится меньше в регионе. Об уровне развития ипотеки. Также в выпуске о том, когда в Нижегородской области может появиться АЭС. Избирателей в Нижегородской области стало меньше на 4,5%. На 1 июля в регионе насчитывалось 2 452 016 избирателей, о чем сообщили в облизбиркоме. В Нижнем Новгороде количество избирателей сократилось почти на 2000. Как ранее писал «Коммерсант», за 25-й год число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 13,5 тысяч. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске избирателей с каждым годом становится меньше в регионе. Об уровне развития ипотеки. Также в выпуске о том, когда в Нижегородской области может появиться АЭС. Избирателей в Нижегородской области стало меньше на 4,5%. На 1 июля в регионе насчитывалось 2 452 016 избирателей, о чем сообщили в облизбиркоме. В Нижнем Новгороде количество избирателей сократилось почти на 2000. Как ранее писал «Коммерсант», за 25-й год число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 13,5 тысяч. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: This is a blind point not a discount.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске избирателей с каждым годом становится меньше в регионе. Об уровне развития ипотеки. Также в выпуске о том, когда в Нижегородской области может появиться АЭС. Избирателей в Нижегородской области стало меньше на 4,5%. На 1 июля в регионе насчитывалось 2 452 016 избирателей, о чем сообщили в облизбиркоме. В Нижнем Новгороде количество избирателей сократилось почти на 2000. Как ранее писал «Коммерсант», за 25-й год число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 13,5 тысяч. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается ясная солнечная погода. Максимально воздух прогреется до 27 градусов. Осадков синоптики не обещают, ветер при этом будет порывистый до 12 метров в секунду.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.
1: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
4: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
5: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
4: Точно. Готовые дома вкрутой.
5: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
1: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске избирателей с каждым годом становится меньше в регионе. Об уровне развития ипотеки. Также в выпуске о том, когда в Нижегородской области может появиться АЭС. Избирателей в Нижегородской области стало меньше на 4,5%. На 1 июля в регионе насчитывалось 2 452 016 избирателей, о чем сообщили в облизбиркоме. В Нижнем Новгороде количество избирателей сократилось почти на 2000. Как ранее писал «Коммерсант», за 25-й год число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 13,5 тысяч. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается ясная солнечная погода. Максимально воздух прогреется до 27 градусов. Осадков синоптики не обещают, ветер при этом будет порывистый до 12 метров в секунду.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день! С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Это Нижний Новгород, Самара, Пермь, Чебоксары, Киров, Саранск, Йошкар-Ола. В каждом из этих городов есть джазовая история. Например, Куйбышев, сейчас Самара, называют третьим джазовым городом страны, потому что здесь активная клубно-фестивальная жизнь началась в 1962 году. Здесь появился молодежный клуб «ГМК-62». Активисты клуба развили бурную джазовую работу. Они читали лекции о джазе, приглашали с выступлениями ведущих джазменов страны, сообща слушали пластинки. Здесь даже проводили диспуты о джазе. А в 1978 году в Куйбышев съехались лидеры джаз-клубов страны на первый большой семинар по обмену опытом. Но самое главное – это джазовые фестивали, которые проводили куйбышевские активисты. Клуб провел 24 таких фестиваля. На сегодня все. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
1: В эфире радио «Рандеву».

Здравствуйте, дорогие друзья! Я поздравляю всех наших радиослушателей с Днем Крещения Руси, который отмечают ежегодно 28 числа. Дата приурочена ко дню памяти святого равноапостольного князя Владимира. Всех с праздником, православные!

праздником, братья и сестры! Всем желаем хорошего настроения в этот прекрасный летний день. Сегодня, говорят синоптики, и дождей никаких не будет. То есть не надо даже себя обременять тасканием зонта, как это нужно было вчера. Сегодня будет просто солнечно, но жарко, поэтому не одевайте каких-то кофт. Они вам не понадобятся. Легкие рубашки, футболки — это то, что нужно. Ну а в плане музыки в ближайшее время мы с вами послушаем Бонни М. Это уже зазвучало, как вы понимаете, Mine Enterprises, Ума Турман, Imagine Dragons, Фотограмм, Андреа Бочелли и, конечно, много-много еще другой музыки, потому что это радио-рандеву, а нам уже больше 30 лет. Мы уже перестали называть точные даты, потому что, друзья, будем останавливаться только на круглых. Время летит. Но надеюсь, что проходит оно не просто так, а с пользой. Всем любви, мира и счастья желает Блюзов Алексей. Оставайтесь с нами на 103.4 FM. Это утро будет обязательно

0: мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfitdefisnn.ru.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Midnight Generation, радио-рандеву, 8 часов и 38 минут. С добрым утром, дорогие друзья, все, кто проснулся и уже, наверное, на работе, а кто-то еще только подбирается. Всем хорошего настроения, много бодрости. Мы желаем и, конечно же, поможем вам достичь этих высот при помощи музыки, которую нам подарит братья Гримм, Андрей Гризли, Рик Астли, Роллинг Стоунс и Андрея Боч.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Здравствуй!

0: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске избирателей с каждым годом становится меньше в регионе. Об уровне развития ипотеки. Также в выпуске о том, когда в Нижегородской области может появиться АЭС. Избирателей в Нижегородской области стало меньше на 4,5%. На 1 июля в регионе насчитывалось 2 452 016 избирателей, о чем сообщили в облизбиркоме. В Нижнем Новгороде количество избирателей сократилось почти на 2000. Как ранее писал «Коммерсант», за 25-й год число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 13,5 тысяч. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается ясная солнечная погода. Максимально воздух прогреется до 27 градусов. Осадков синоптики не обещают, ветер при этом будет порывистый до 12 метров в секунду.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Ай-яй-яй-яй-яй, ходи-ходи, черноголовый, хочется прокричать и отправиться в танцы. Aston Incorporated, Bahira, радио рандеву, 9 часов и 6 минут. В этом часе послушаем с вами музыку, которую нам подарит Level 42, Сергей Минаев, диск Жакей, номер 1 СССР, группа Квартал, Sky Fashion, Simply Red, Ян Мюллер, Боб Марли, Ten Sharp, Crowded House. И прямо сейчас такую приятную нотку, да, для танца, такое настроение такое, да, поддержит Демис Русос. Да. Как бы не менялись аранжировки в этих композициях, его голос по-прежнему остается совершенно волшебным и удивительным. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюз Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода, радио Рандеву. Оставайтесь на частоте 103.4 FM, и вы услышите настоящее, честное и доброе. Я вам гарантирую единственное утреннее шоу Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Hot It You. Радио-рандеву 9 часов и 15 минут. Рассказываем вам о том, что происходит на улицах лучшего города на планете Нижнего Новгорода. А что, все хорошо, у нас нет никаких пробок. Нигде нам не приходится сбрасывать скорость, да, сверхмалой, как нам кажется, а дольше, чем на 10 минут. То есть, если вы попали в пробочку, знаете, через 9 минут она закончится. Даже так говорят синоптики, да, по погоде имеется в виду. Так, мосты все свободны, 0 баллов. Что касается вот как раз градусов и синоптиков, это следующая информация. Плюс 23 в Нижнем, а будет у нас сегодня днем плюс 27 и дождей не ожидается.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. When you're smart.

улыбайтесь, господа, улыбайтесь, потому что это должно быть всем только приятно. Майкл Бубле, спасибо большое за эту потрясающую музыку, а мы переходим к очень приятной миссии и нашей постоянной рубрике, в которой мы рассказываем о именинниках сегодняшнего дня. И в первую очередь, конечно же, мы поздравляем всех наших радиослушателей с Днем Крещения Руси, 28 июля. Памятная дата приурочена ко Дню памяти святого равноапостольного князя Владимира. И всех Владимиров, естественно, с именинами мы поздравляем, а также наших дорогих радиослушателей, которые родились 28 июля. Ну, как бы мы все равно еще считаем, пока идет июль, как будто это середина еще лета. Не хотим грустить и думать о том, что остался впереди один месяц и начнется осень. Нет, мы об этом говорить не будем сейчас, еще рано. Итак, с днем рождения всем нашим милым дамам и уважаемым господам, родившимся 28 июля. Мы желаем всего самого-самого прекрасного и рассказываем о замечательных людях, которые родились в этот день. Например, 220 лет назад в этот день родился Александр Андреевич Иванов, художник замечательный, наверное, самое его известное произведение «Явление Христа народу». В 1822 году родился Аполлон Александрович Григорьев, поэт, переводчик, литературный критик и театральный критик. Вот слова «допотопный», «цвет и запах эпохи», «мертворожденные произведения» — это все он ввел в оборот. И все мы с удовольствием пользуемся этими словами, согласитесь, этими сочетаниями, необычными, но ставшими крылатыми. Все это он. Он автор известнейших песен, кстати, еще. Например, «О! Говори хоть ты со мной, подруга семиструнная», наверняка знаете эту песню, или «Цыганская рапсодия», это две гитары, зазвенев, жалобно завыли, и так далее, и тому подобное. Все это он. Его считали первым театральным критиком России. Факты его биографии и черты его характера находили во многих героях того времени. Его великие современники его отмечали, так считают специалисты. Например, Лаврецкий из «Дворянского гнезда» Ивана Тургенева, или Федор Протасов в «Живом трупе» Льва Толстого, или Митя Карамазов у Федора Достоевского. Все говорят, что это писали с него наши великие. Противоречивый во всем как человек и творческая личность. Кому-то он запомнился чистым и честным юношей, а кому-то запойным пьяницей, а кому-то страстным фанатиком. Все это говорит о том, что он действительно был очень интересным человеком, Аполлон Александрович Григорьев. В 1897 году родился Леонид Абрамович Анулов, разведчик-нелегал, работал в Китае, Испании, Франции, организовал разведгруппу в Швейцарии, был награжден орденом Ленина. В 1938 году его арестовали и приговорили к 15 годам лагерей, отбыв срок, и потом еще 2 года он находился в ссылке, и потом его реабилитировали. Представляете, какая судьба у человека? В 1900 году в этот день родился Владимир Адольфович Шнейдеров, кинорежиссер-документалист, народный артист РСФСР. Он в 30-е годы снял ряд приключенческих популярных фильмов, а в послевоенное время Шнейдеров был одним из организаторов и руководителей выпусков «Путешествий по СССР» и «Альманаха». Извините, еле выговорил. «Альманаха кинопутешествий». Вот это он первый про туризм-то заговорил. Он создал и был ведущим еще и на телевидении клуба путешествий. Вот такой гениальный человек. 120 лет назад в этот день родился Федор Павлович Решетников, русский советский живописец и график, сторонник социалистического реализма, художественный критик и педагог. Ну и, как правило, все звания ему, естественно, были выданы. Вице-президент Академии художеств СССР, народный художник СССР, лауреат сталинских премий. Но он на самом деле написал очень, помимо вот этих вот коммунистических всяких полотен, он написал замечательную абсолютно, конечно же, картину «Опять двойка», которую мы все прекрасно знаем, 52-го года, а в 54-м году, кстати, было продолжение. «Переэкзаменовка» называлась картина, посмотрите, она тоже прекрасна. В 1908 году родился Владимир Александрович Нечаев, эстрадный певец, лирический тенор. В войну он познакомился с другим певцом Владимиром Бунченковым, они оба были солистами всесоюзного радио и попробовали спеть вместе, и организовали один из самых популярных
популярнейших дуэтов в истории СССР, в истории нашей эстрады. И до самой смерти Владимира Александровича они работали вместе до 69 года. 110 лет назад в этот день родился Степан Петрович Ожегин, участник Великой Отечественной войны, актер Горьковского театра драмы имени Горького, потом Нижегородского, народный артист РСФСР. В Горьком театре драмы он работал с 69 по 91 год и похоронен здесь, в нашем городе, на Бугровском кладбище. Вечная память. В 1922 году родился Владимир Васильевич Карпов, писатель, герой Советского Союза, который прошел через штрафбат. В 1923 году родился гениальный актер и гениальный кинорежиссер в одном флаконе, народный артист СССР, всенародно любимый Владимир Павлович Басов. Он поставил просто гениальные фильмы «Тишина», «Щит и меч», «На телевидении Дни Турбиных» и многие-многие другие. А сам, как актер, он просто блистал. Даже в маленьком эпизоде он делал этот эпизод известным всей стране, любимым всей страной. И, естественно, цитаты. Его фразы расходились на цитаты и до сих пор используются в фильме «Я шагаю по Москве», «Бег», «По семейным обстоятельствам», «Черный маг», да, ну, это же просто гениально. «Приключения Буратино», «Мимино». Вот небольшой эпизод, помнится на долгие годы. Да, это гений. 100 лет назад, в этот день, родилась еще одна гениальная советская актриса Инна Владимировна Маркова, Любка Шевцова из «Молодой гвардии», народная артистка СССР, мама Наталья Бондарчук. Ну и, конечно, это Катя Ветрошень из легендарного фильма «Высота» с ее этими замечательными цитатами «Я не папина, я не мамина, а я на улице росла», ну и так далее и тому подобное. Да, замечательно. Девчата Надя Ерохина, «Женить Бальзаминова», Анфиса, старшая сестра. Ну, она гениальна. В 1933 году родился Александр Наумович Колгер, композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, написал свыше 100 песен, в том числе «Туман», «Дождик», «Парень с петроградской стороны», «Карелия», «Стоят девчонки», «Стоят сторонки» и многие-многие другие. Автор к нескольким также кинофильмам, музыки к кинофильмам. В 1934 году родился Илья Александрович Авербах. Он закончил медицинский институт и после врачебной практики окончил высшие сценарные курсы при Госкино СССР, а затем высшие курсы сценаристов и режиссеров на киностудии «Ленфильм». И с 1967 года стал кинорежиссером. И я бы сказал, что он стал гениальным кинорежиссером. Работал на «Ленфильме», автор сценариев, научно-популярных фильмов и, конечно же, игровых фильмов, среди которых, снимались просто все звезды отечественного кино. «Монолог», «Чужие письма», это же гениально, «Объяснение в любви», «Голос», ну и, конечно, «Фантазии Фариатьева», фильм, который раскрыл драматическую, глубокую, конечно, душу Андрея Александровича Миронова. В 1937 году родился Виктор Иванович Мережко, кинорежиссер, телеведущий, народный артист России, человек, который и сам снимался в последнее время особенно много в фильмах. Может быть, эти фильмы были не такие замечательные, но сценарий, который он писал, это, конечно же, легенда отечественного кино. В 1943 году родилась актриса Марианна Александровна Вертинская, прекрасный старший сестер. 75 лет назад в этот день родилась, сегодня юбилей, у Натальи Николаевны Белохвостиковой, потрясающей киноактриса, советская и российская, народная артистка РСФСР. Посмотрите, вот столько ролей. Конечно же, она известна всем людям. Она, конечно же, народная. Но у нее официальное звание всего лишь народная артистка РСФСР. Фильмы «Озеро», «Легенда о Тире», «Тегеран 43» и многие-многие другие. В 1954 году в этот день родился Уго Чавес, легендарный и удивительный венесуэльский революционер, государственный политический деятель и президент Венесуэлы. В 1958 году родился Валерий Анатольевич Дьяченко, актер театра и кино, педагог, народный артист России. 60 лет назад в этот день родилась Марина Владимировна Климова, фигуристка, олимпийская чемпионка 92 года, серебряный, бронзовый призер Олимпиад, трехкратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы в танцах на льду в паре Сергея Пономаренко, заслуженный мастер спорта с юбилеем. В 1969 году родилась Юлия Владимировна Меньшикова. Господи, что я говорю, Меньшова, конечно же, дочь великого
великого актера и режиссера, и, конечно, сама потрясающая телеведущая, и ее программа «Я сама», конечно, будет в наших сердцах надолго. Мы ждем новых передач. Хотелось бы увидеть вместе с Юлией Меньшовой. И в 1982 году родился один из самых популярных и востребованных артистов современного кино. Это Максим Александрович Матвеев. Максим Матвеев, конечно же, знаменитый Артем Стрелецкий из сериала, так нами любимого, «Триггер», четвертая часть которого должна выйти в этом году. Посмотрим на новые приключения. Ну и, конечно, Максим Матвеев, блистательный актер. Эту роль никто, кроме него, так сыграть, конечно же, не смог. Я так думаю.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу «Чанган CS75+.» Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в «Чанган Центр BCR Motors» на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: И действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Абонент временно недоступен.
5: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
6: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать.

0: 206-0909.
1: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске избирателей с каждым годом становится меньше в регионе. Об уровне развития ипотеки. Также в выпуске о том, когда в Нижегородской области может появиться АЭС. Избирателей в Нижегородской области стало меньше на 4,5%. На 1 июля в регионе насчитывалось 2 452 016 избирателей, о чем сообщили в облизбиркоме. В Нижнем Новгороде количество избирателей сократилось почти на 2000. Как ранее писал «Коммерсант», за 25-й год число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 13,5 тысяч. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

планете. Уитни Хьюстон открывает новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей и замечательные музыканты, которые дарят вам свою музыку. В этом часе у них такие имена: Марио Бьонди, Фанкатомик, Баста, Танцы Минус, Юпитер и Вячеслав Бутусов, Фэн ин Ром, Моя Мишель, Антон Лаврентьев, Клио. Потрясающее произведение тоже 90-х годов, 93-й, если быть точным. Crowded House подарит нам композицию, которую в начале 90-х годов можно было слушать как на дискотеках во время медляка, так и дома, вспоминая о какой-нибудь прекрасной и удивительной девчонке. Ну а прямо сейчас еще один музыкальный состав, который радует своей живой музыкой. И Гейстер прямо сейчас в 10 часов и 7 минут на радио Рандеву и потрясающие соло на саксофоне, которые они вплели в это произведение и которые так органично звучат. Ну, а саксофон, конечно, уже несколько лет этим хитам, этому хиту, а ну, не притупляется вот это ощущение. Каждый раз слушаешь, каждый раз не понимаешь, как же ребята имеют столько любви и столько мастерства музыкального, чтобы сыграть такое соло на этом красивом инструменте. Как говорил Петр Маунов в одном фильме, некоторые девушки называют этот инструмент сексофон.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

знаете, бывают такие хриплые голоса, которые слушаешь, и даже слушать тяжело, потому что кажется, что там со связками у человека происходит. А есть голоса с хрипотцой, которые звучат и живут в наших сердцах, и остаются надолго. Это, конечно, Марио Бьонди, потрясающий вокалист современности. Радио Рандеву, 10 часов и 17 минут. Музыка, которая будет впереди вас окружать в этом часе, в общем, мною уже была представлена, поэтому мне остается лишь время для того, чтобы попрощаться. Алексей Блюзов всем говорит: всем до свидания, всем любви, мира и счастья. Я желаю абсолютно искренне. Сегодня прекрасная погода, ну, жарковато, конечно, будет днем, но к вечеру чуть-чуть градусы уменьшатся, и для прогулок настанет идеальное время. Помните, лето. Зимой дома насидимся. Идите гулять. Всем любви, мира и счастья. А завтра также в эфир вместе со мной утром вернется еще и Андрей Топчий. После летних каникул программа «Топчий Лайф» тоже в прямом эфире состоится в 10 часов утра. Все. Ваш Блюзов. Услышимся в 8. Пока.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей. В Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Моя игра.
4: 98.
3: Баста.
4: Баста здесь.
3: 2-2-0-6.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.
1: Моя романтика

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Je tombe amoureuse de temps en temps pour aérer un peu là-dedans. Ben j'écris quoi, moi j'écris quoi. Si c'est le calme plat par là. Je tombe amoureuse assez souvent. Ça s'entretient les sentiments.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске избирателей с каждым годом становится меньше в регионе. Об уровне развития ипотеки. Также в выпуске о том, когда в Нижегородской области может появиться АЭС. Избирателей в Нижегородской области стало меньше на 4,5%. На 1 июля в регионе насчитывалось 2 452 016 избирателей, о чем сообщили в облизбиркоме. В Нижнем Новгороде количество избирателей сократилось почти на 2000. Как ранее писал «Коммерсант», за 25-й год число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 13,5 тысяч. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается ясная солнечная погода. Максимально воздух прогреется до 27 градусов. Осадков синоптики не обещают, ветер при этом будет порывистый до 12 метров в секунду.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инирсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Поможет жизнь не поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске избирателей с каждым годом становится меньше в регионе. Об уровне развития ипотеки. Также в выпуске о том, когда в Нижегородской области может появиться АЭС. Избирателей в Нижегородской области стало меньше на 4,5%. На 1 июля в регионе насчитывалось 2 452 016 избирателей, о чем сообщили в облизбиркоме. В Нижнем Новгороде количество избирателей сократилось почти на 2000. Как ранее писал «Коммерсант», за 25-й год число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 13,5 тысяч. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: все.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
3: РУСМЕД в составе группы компании МЕДСИ. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основно.рф.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске избирателей с каждым годом становится меньше в регионе. Об уровне развития ипотеки. Также в выпуске о том, когда в Нижегородской области может появиться АЭС. Избирателей в Нижегородской области стало меньше на 4,5%. На 1 июля в регионе насчитывалось 2 452 016 избирателей, о чем сообщили в облизбиркоме. В Нижнем Новгороде количество избирателей сократилось почти на 2000. Как ранее писал «Коммерсант», за 25-й год число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 13,5 тысяч. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается ясная солнечная погода. Максимально воздух прогреется до 27 градусов. Осадков синоптики не обещают, ветер при этом будет порывистый до 12 метров в секунду.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня наш герой – Григорий Петрович Галочкин, музыкант из Самары. Старожилы хорошо его знают и называют «дедушка самарского джаза». Инженер по образованию, Галочкин увлекся джазом еще до войны. Это первый самарский исполнитель на банджо. Он собрал ансамбль из 20 банджистов. Вскоре собрал первый и единственный самарский женский джаз. Самый известный оркестр уже после войны работал при клубе «Родина». Инженерный талант Григория Петровича тоже проявился в джазе. Очарованный звуками вибрафона, он изготовил собственный инструмент, сравнимый с американскими аналогами. Сам Олег Лундстрем рекомендовал вибрафон Галочкина к применению. Инструмент долго использовали на концертах. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
4: В эфире «Радио Рандеву».

Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Я могу растворять в кофе смог за окном. Это мой профиль, и ждать, когда с неба посыплется пудра. Утро за утром. Я могу растопить взгляд

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это замечательная команда Soul Asylum, друзья, с композицией Runaway Train, поезд, который никогда не возвращается, в эфире радио Рандеву. Далее по курсу только хорошая музыка, друзья, и помните, рано или поздно все возвращается на круги своя. Впереди команда Дельфин с песней «Весна». Немного помечтаем о прошлом или о будущем. Рика с Last Train to London, в финале часа команда Мумий Тролль с композицией «Утекай». Ну и прямо сейчас, друзья, готическая, необычная и завораживающая Милен Фармер и ее замечательный трек. Я думаю, вы узнаете его с первых нот. Оставайтесь с нами на радио «Рандеву». Здесь только хорошая музыка для вашего замечательного настроения.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка

0: для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте «Приятная-стоматология.рф». Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске избирателей с каждым годом становится меньше в регионе. Об уровне развития ипотеки. Также в выпуске о том, когда в Нижегородской области может появиться АЭС. Избирателей в Нижегородской области стало меньше на 4,5%. На 1 июля в регионе насчитывалось 2 452 тысячи 16 избирателей, о чем сообщили в облизбиркоме. В Нижнем Новгороде количество избирателей сократилось почти на 2000. Как ранее писал «Коммерсант», за 25-й год число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 13,5 тысяч. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, это команда «Браззавиль» с песней «Leon Pools» встретила нас в этом новом музыкальном часе. За окном плюс 27, по ощущению плюс 31, друзья, на ближайшие дни обещают нам похолодание, поэтому вздохнем легче и свободнее. В продолжении нашего эфира команда «Джей Гловер», «Дзуби», «Антон Лаврентьев», ну и прямо сейчас «Эрик Хаддерли».

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
4: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
5: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

музыки. Такой замечательный дуэт, друзья, Антон Лаврентьев и Алина Островская. Но это дуэт не только музыкальный, но и дуэт, который двигается вместе по жизни. Ведь они замечательная семейная пара и прекрасные родители. Пожелаем им счастья, друзья. Но я желаю оставаться вам счастливыми, где бы вы ни были и что бы вы ни делали. Сегодня на календаре 28 июля, друзья. Сегодня мир отмечает ряд интересных и необычных праздников. Например, Всемирный день пиар-специалисты или специалисты, которые занимаются связями с общественностью и, самое главное, выстраивают связи, друзья. Вот что нам важно с вами делать в наше время. Также сегодня день загадывания желаний. Я верю, что обязательно ваши самые сокровенные желания, которые находятся в сердце, осуществятся. Ну и также сегодня Всемирный день охраны природы. Ну и просто хороший день, друзья, на волне радио. Рандеву в продолжении нашего эфира команда Pet Shop Boys.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

невольный

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
1: Друзья, мы продолжаем наш эфир на волне радио «Рандеву». В финале этого часа услышим группу «Моя Мишель» с песней «Ветер меняет направление». Но прямо сейчас команда «Рузвельт» с композицией «Oh my mind». Что же творится в моей голове? Желаю, чтобы в вашей голове, друзья, были только спокойные и благоприятные мысли. Оставайтесь с нами на 103.4 FM. Ну а я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего дня и уступаю свое место Андрею Лазареву.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске избирателей с каждым годом становится меньше в регионе. Об уровне развития ипотеки. Также в выпуске о том, когда в Нижегородской области может появиться АЭС. Избирателей в Нижегородской области стало меньше на 4,5%. На 1 июля в регионе насчитывалось 2 452 016 избирателей, о чем сообщили в облизбиркоме. В Нижнем Новгороде количество избирателей сократилось почти на 2000. Как ранее писал «Коммерсант», за 25-й год число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 13,5 тысяч. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается ясная солнечная погода. Максимально воздух прогреется до 27 градусов. Осадков синоптики не обещают, ветер при этом будет порывистый до 12 метров в секунду.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.

0: Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: РУСМЕД в составе группы компании «МедСи». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «МедСи». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «РУСМЕД». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске избирателей с каждым годом становится меньше в регионе. Об уровне развития ипотеки. Также в выпуске о том, когда в Нижегородской области может появиться АЭС. Избирателей в Нижегородской области стало меньше на 4,5%. На 1 июля в регионе насчитывалось 2 452 016 избирателей, о чем сообщили в облизбиркоме. В Нижнем Новгороде количество избирателей сократилось почти на 2000. Как ранее писал «Коммерсант», за 25-й год число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 13,5 тысяч. Нижегородская область 62-я в России по развитию ипотеки. По подсчетам РИА Новости, за год на 1000 человек экономически активного населения в регионе пришлось почти 13 тысяч ипотек. Средний размер займа превысил 4 миллиона рублей. При этом за первые 5 месяцев 26-го выдано на треть меньше ипотечных кредитов, чем год назад. В Нижегородской области могут приступить к строительству атомной электростанции. Минэнерго поддержало включение проекта АЭС в регионе в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики в будущем году. Об этом в Телеграм сообщил Глеб Никитин. По словам губернатора, предварительно ввод станции возможен в конце 30-х, начале 40-х годов, но уже на этапе строительства АЭС станет драйвером региональной экономики. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. И снова мы говорим об истории куйбышевского джаза. Ведь Куйбышев, а сегодня Самара, считается третьим джазовым городом страны. Первым в Куйбышеве заиграл джаз, как ни странно это звучит, оркестр НКВД. Его назвали «Оркестр Дзержинки» по имени клуба, в котором музыканты работали. В 1957 году этот оркестр впервые представил джаз на куйбышевском телевидении. Целый час в эфире звучали джазовые синкопы и гармонии. В годы давления на джаз и этому оркестру приходилось нелегко. Однажды из программы потребовали вычеркнуть забойный тигровый рэгтайм композитора Ла Рокко. Уж очень под него отплясывали буги-вуги. Вместо запрещенного названия музыканты вписали в рапортичке «Белую акацию» Никиты Богословского. Танцы продолжались, но придираться к музыке было уже нельзя. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
4: Радіо Рандеву.
5: Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato fino a perdere il fiato. Arriverà la fine, ma non sarà la fine. Come ogni volta ad aspettare, fare mille file con il tuo numero in mano e su di te un primo piano. Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-28-13.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: но зато настоящее. Все будет хорошо. Всем доброй ночи.
1: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
2: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит средний метр нижегородского жилья? Сколько украли при замене нижегородских трамвайных путей? Также про адаптивный спорт в Нижегородской области. Нижний Новгород вошел в пятерку российских мегаполисов по росту цен на жилье. Как сообщили в РБК, недвижимость в Нижнем за второй квартал года новое жилье подорожало на 2,6% до средних 226 тысяч рублей за квадратный метр. Больше всего за это время новые квартиры подорожали в Уфе, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. На четвертом месте Красноярск. При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
3: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается ясная солнечная погода. Максимально воздух прогреется до 27 градусов. Осадков синоптики не обещают, ветер при этом будет порывистый, до 12 метров в секунду.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: говорил, палата, наша палата реанимации, они используются как палата пробуждения. Пациент приехал после операции, он уже проснулся, и вот чтобы окончательно прийти в себя, и не испытывая боли, тошноты, чувствуя себя комфортно, поехать в палату, вот это такая палата пробуждения или после наркозного восстановления. Но, тем не менее, оснащение нам позволяет проводить искусственную вентиляцию легких, опять-таки, широчайший спектр мониторинга жизненно важных функций, инфузию сильнодействующих различных препаратов при помощи насосной техники. Очень много всего, вплоть до возможности кардиостимуляции. Вот, пожалуй, единственное, о чем мы сейчас задумываемся, это о возможности дистанционного мониторинга пациентов и в операционных, и в палате реанимации, и в том числе в стационаре, чтобы любой дежурный доктор постоянно мог наблюдать, а что с пациентом происходит, даже без необходимости забегать в палату.
1: Ну вот как раз этот вопрос тоже у меня был на карандаше, можно так сказать. Послеоперационный период, даже несмотря на малоинвазивное, да, вмешательство, он же все равно присутствует, и мы уже поговорили, что условия все созданы, что палаты комфортабельные, да, что есть все необходимое. А есть ли возможность планово наблюдаться у врача, у вас в отделении в течение, ну, какого-то длительного времени после операции, чтобы избежать, там, не знаю, рецидивов, каких-то осложнений?
0: Ну, конечно, есть. Конечно, есть. Причем, общение с врачом, с оперирующим врачом, с лечащим врачом, оно продолжается в течение всего времени до момента выписки, как минимум. Да, эти сроки короткие. Максимум при самых больших операциях 4 дня. Самый длительный послеоперационный период. Большинство пациентов у нас пребывает сутки. Но, естественно, они потом приходят на перевязки к лечащему врачу, если они не иногородние. Они наблюдаются. Часть пациентов направляется нами в реабилитационные центры. Мы также имеем собственные реабилитационные возможности в клинической больнице.

0: Один в городе Москва, это один из крупнейших реабилитационных центров вообще в стране. Базы Приволжской медицинской академии и так далее, и так далее. Uh-huh. Ну и кроме того, у нас реализована в группе компаний возможность дистанционного проведения. То есть человек, например, он еще до операции начинает проходить так называемую преабилитацию, подготовку к операции для улучшения и функциональных возможностей организма. И потом те же специалисты подхватывают его после операции, например, после эндопротезирования суставов. В первые же сутки в дистантном, в том числе, формате, возможно, ведение пациента на протяжении достаточно длительного периода времени. Соответственно, лабораторный контроль имеем возможность, и все необходимые исследования, в случае, если у нас подозрения на какие-то неприятности, конечно, мы всегда можем это сделать. То есть пациент никогда не останется один.
1: Но про пациентов мы еще поговорим. Хотелось бы спросить про хирургов, потому что я знаю, что для врача возможность работать в хорошей, успешной клинике – это важно, но еще и, наверное, важно иметь профессионально расти, потому что специфика вообще частной медицины, да, и вообще медицины сейчас – это, наверное, какая-то рутина, да, это выполнение одних и тех же задач, типовые операции, в общем-то, уже все предусмотрено. А если ли возможность для ваших специалистов обучаться, расти, развиваться? Созданы ли такие условия?
0: Конечно. Конечно, компания всецело приветствует как самостоятельную инициативу, как врачей, так и среднего медицинского персонала, но нужно понимать, что в группе компании Медсис существует собственная медицинская академия. Поэтому при желании врач может всегда поехать на стажировку в клинические больницы самой группы компаний, ведущие медицинские учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Медсестры имеют возможность повышать квалификацию в колледже, проходить профессиональную подготовку. Постоянно проводится дистанционное обучение персонала, и причем это касается не только чисто медицинских аспектов, там, а в том числе обучение коммуникативным навыкам, бизнес-процессам, ведению медицинской документации правильному, командной работе. То есть это постоянный непрерывный процесс. И вот я бы сказал, что это одна из фишечек, которая медиков привлекает именно в группу компании МИДСИ. Это вот такая замечательная возможность.
1: Валерий Вячеславович, а если говорить про пациентов, вот очень часто сталкиваюсь с тем, что сейчас, ну, любую соцсеть открой, есть короткие видеоролики, да, в которых так или иначе даются какие-то медицинские рекомендации. Если раньше мы видели на телевидении в рекламе людей в белых халатах, да, и верили им, то сейчас это все переместилось на экран смартфона, когда люди, начитавшись что-то в интернете, посмотрев, начинают ставить сами себе диагнозы, назначать себе лечение. Это вот с последствием этого вы сталкиваетесь или это не так заметно?
0: Конечно, сталкиваемся. Ну, я бы здесь сказал, знаете, когда я учился в медакадемии, ну, это такая называется болезнь студента-медика, когда ты начинаешь читать учебники, вроде бы они правильные, но начинаешь находить у себя все подряд и просто погружаешься в какую-то депрессию. Потом уже с получением новых знаний, нового опыта, в том числе клинического, все это, вся шелуха отпадает и остается вот именно то, что нужно. Не всегда человек, который не имеет профильного образования, не зная физиологических процессов, биохимии, наконец, фармакологии, особенности действия препаратов, не всегда он действительно может критично оценить последствия тех или иных своих действий. Что называется, если ты посмотрел ролик про то, как правильно починить электророзетку, то это не делает тебя инженером по монтажу электросетей высокого напряжения. Поэтому, да, люди могут найти у себя то, чего нет, начать лечиться, получить побочки. С другой стороны, вот типичная ситуация, не обращать ни на что внимания, а там подкровило откуда-то, потом человек приходит, а у него четвертая стадия рака, мы ему помочь не можем. То есть вот такие вот полярные позиции. Но, с другой стороны, часто бывает интересно с пациентами общаться, потому что они действительно начитаны, образованы, они в теме проблемы. В особенности, например, интересно общаться с пациентами, которые больны сахарным диабетом. Они знают иногда действительно, я вот не специалист по сахарному диабету, но действительно иногда пациент такой, который много болеет, много общается с профессионалами, много читает, он действительно, может быть, с этой точки зрения лучше тебя. И иногда мы даже почерпываем какие-то знания, подходы от пациентов. И на самом деле это неплохо, потому что процесс медицины, он ушел от позиции папа-врач, ребенок-пациент. Это партнерские отношения, поэтому мы всегда должны быть готовы выслушать друг друга, выслушать точку зрения, всегда готовы узнать что-то новое, но все равно следует понимать, что врач всегда будет знать немножко больше.
1: Валерий Вячеславович, и, наверное, такой финальный вопрос, он, возможно, риторический, но все же, чтобы не попасть на операционный стол, мне кажется, это, ну, вот спроси любого человека, хочет ли он попасть, да, конечно, скажет нет. Есть ли какой-то, может быть, чек-лист, я не знаю, или там список врачей, или периодичность посещения? Что нужно делать, чтобы, если вы скажете оставаться здоровым, я приму этот вариант ответа, чтобы не попасть на операционный стол? Как часто нужно посещать каких-то врачей и максимально чувствовать себя прекрасно?
0: На самом деле здесь однозначного ответа дать нельзя, потому что каждый человек сугубо индивидуален, его семейная история индивидуальна, генетические предрасположенности, его образ жизни, работа, вредные факторы производства и так далее, и так далее. Это совокупность, здесь нет. Да, например, существуют определенные так называемые чекапы, я на самом деле не люблю это слово, назовем это комплексным обследованием, которое завязано на известные факторы риска у определенных групп пациентов. Например, мужчины после 45, женщины и так далее. У них есть свои факторы риска, которые вот планово нужно проходить периодически, чтобы просто отловить, не дай бог что. Второе, это обращать внимание на изменения в состоянии своего здоровья. Попросту. Вести здоровый образ жизни. Это, конечно, навязывало как оскомину в зубах, но тем не менее. Но просто следить за собой, своевременно обращаться, чтобы разобраться с проблемой, ну, это вот и приведет к тому, что шанс попасть на операционный стол, он будет минимален.
1: Я правильно помню, Окский съезд 4.
0: Все верно.
1: Это адрес хирургического стационара круглосуточного действия, где вы являетесь заведующим?
0: Абсолютно. Прямо напротив областного суда.
1: Вот. Так что, друзья, на всякий случай просто запомните этот адрес не к тому, чтобы обязательно там оказаться, но знайте, что по этому адресу находятся люди, профессионалы своего дела, которые готовы помочь. И вы, когда, Валерий Вячеславович, сказали, что максимальный срок реабилитации составляет 4 дня, я, конечно, в этот момент, правда, сильно удивился, потому что 20 лет назад этот период восстановления был гораздо-гораздо дольше. Друзья, пожалуйста, не болейте. Валерий Вячеславович, вам огромное спасибо, что все разъяснили, разложили по полочкам, по кабинетам, можно так сказать. Вот. Надеюсь, что из-под ваших рук и рук вашей команды люди будут выходить здоровыми, счастливыми и будут с благодарностью вспоминать нашу сегодняшнюю встречу как минимум.
0: Спасибо, всем здоровья.
1: Благодарю вас. У нас в гостях заведующий круглосуточным хирургическим стационаром клиникой диагностического центра РУСМЕД в группе компаний МедСи на Окском съезде 4 Левин Валерий Вячеславович. Это программа «Суть дела». Мы продолжаем эфир.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».
3: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
5: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
6: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
7: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Куда бы ни шли,
1: 60 секунд
0: становитесь
1: рекламы.
0: Только
1: сразу вернемся к вашей любимой музыке.
0: Радио Рандеву.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
4: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 миллиона 200 тысяч рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 миллиона 200 тысяч рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
2: И действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на радио.

0: В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит средний метр нижегородского жилья? Сколько украли при замене нижегородских трамвайных путей? Также про адаптивный спорт в Нижегородской области. Нижний Новгород вошел в пятерку российских мегаполисов по росту цен на жилье. Как сообщили в РБК, недвижимость в Нижнем за второй квартал года новое жилье подорожало на 2,6% до средних 226 тысяч рублей за квадратный метр. Больше всего за это время новые квартиры подорожали в Уфе, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. На четвертом месте Красноярск. При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается ясная солнечная погода. Максимально воздух прогреется до 27 градусов. Осадков синоптики не обещают, ветер при этом будет порывистый до 12 метров в секунду.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
4: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова-Прибоя.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Happy birthday.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит средний метр нижегородского жилья? Сколько украли при замене нижегородских трамвайных путей? Также про адаптивный спорт в Нижегородской области. Нижний Новгород вошел в пятерку российских мегаполисов по росту цен на жилье. Как сообщили в РБК, недвижимость в Нижнем за второй квартал года новое жилье подорожало на 2,6% до средних 226 тысяч рублей за квадратный метр. Больше всего за это время новые квартиры подорожали в Уфе, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. На четвертом месте Красноярск. При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается ясная солнечная погода. Максимально воздух прогреется до 27 градусов. Осадков синоптики не обещают, ветер при этом будет порывистый, до 12 метров в секунду.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
3: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
4: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ООСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: То, что вы сейчас услышите, может резко изменить ваши планы на покупку автомобиля. 2 200 000 рублей за новый большой кроссовер на классическом автомате. BCR Motors объявляет грандиозную распродажу Чанган CS75+. Успейте купить полноразмерный кроссовер по цене бюджетного седана за 2 200 000 рублей в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
0: И действует, пока автомобили есть в наличии. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву».

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
1: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит средний метр нижегородского жилья? Сколько украли при замене нижегородских трамвайных путей? Также про адаптивный спорт в Нижегородской области. Нижний Новгород вошел в пятерку российских мегаполисов по росту цен на жилье. Как сообщили в РБК, недвижимость в Нижнем за второй квартал года новое жилье подорожало на 2,6% до средних 226 тысяч рублей за квадратный метр. Больше всего за это время новые квартиры подорожали в Уфе, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. На четвертом месте Красноярск. При модернизации нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня Чебоксары. Джазовые Чебоксары 80-х годов – это прежде всего трубач-вокалист и руководитель группы «Джаз-форум-80» Николай Кузьмичев. «Джаз-форум» был первым в Чувашии профессиональным инструментальным ансамблем, который играл джаз. Уже через два года после создания ансамбль поехал представлять республику на Куйбышевском джазовом фестивале, а потом успешно выступал в других городах страны. С 1986 года в Чебоксарах появились свои джазовые фестивали. Они назывались «Чебо-джаз». Инициатор и мотор фестиваля все тот же Николай Кузьмичев. Фестивали 80-х собирали ведущих джазменов страны. А в нулевых годах 21 века стали приезжать музыканты из Европы. «Рандеву с джазом» — цикл радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» — «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
4: В эфире «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат «Классика за 50 минут». Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Русмед в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инирсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения.

0: лечения и честные цены. Имплант 52 – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. Имплант 52 – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит средний метр нижегородского жилья? Сколько украли при замене нижегородских трамвайных путей? Также про адаптивный спорт в Нижегородской области. Нижний Новгород вошел в пятерку российских мегаполисов по росту цен на жилье. Как сообщили в РБК, недвижимость в Нижнем за второй квартал года новое жилье подорожало на 2,6% до средних 226 тысяч рублей за квадратный метр. Больше всего за это время новые квартиры подорожали в Уфе, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. На четвертом месте Красноярск. При модернизации нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
4: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Сегодня, по прогнозам синоптиков, ожидается ясная солнечная погода. Максимально воздух прогреется до 27 градусов. Осадков синоптики не обещают, ветер при этом будет порывистый, до 12 метров в секунду.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните. 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит средний метр нижегородского жилья? Сколько украли при замене нижегородских трамвайных путей? Также про адаптивный спорт в Нижегородской области. Нижний Новгород вошел в пятерку российских мегаполисов по росту цен на жилье. Как сообщили в РБК, недвижимость в Нижнем за второй квартал года новое жилье подорожало на 2,6% до средних 226 тысяч рублей за квадратный метр. Больше всего за это время новые квартиры подорожали в Уфе, Ростове-на-Дону.

0: Астану и Санкт-Петербурге. На четвертом месте Красноярск.
1: При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
1: Моя игра
2: 98.
1: Баста.
2: Баста здесь.
1: 2-2-0-6.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Нижегородское региональное отделение Союза театральных деятелей России дает старт новому театральному проекту. С 26 по 30 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый российский фестиваль коротких спектаклей «Экстракт». Профессиональные коллективы со всей страны соберутся в доме актера имени Владимира Вихрова, чтобы представить зрителям и экспертам новый театральный формат. Классика за 50 минут. Коротко и ясно. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Yeah!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит средний метр нижегородского жилья? Сколько украли при замене нижегородских трамвайных путей? Также про адаптивный спорт в Нижегородской области. Нижний Новгород вошел в пятерку российских мегаполисов по росту цен на жилье. Как сообщили в РБК, недвижимость в Нижнем за второй квартал года новое жилье подорожало на 2,6% до средних 226 тысяч рублей за квадратный метр. Больше всего за это время новые квартиры подорожали в Уфе, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. На четвертом месте Красноярск. При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» в

Решено оперативно и объективно авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву».

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Радио Рандеву. Таких, как мы, больше не делают.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит средний метр нижегородского жилья? Сколько украли при замене нижегородских трамвайных путей? Также про адаптивный спорт в Нижегородской области. Нижний Новгород вошел в пятерку российских мегаполисов по росту цен на жилье. Как сообщили в РБК, недвижимость в Нижнем за второй квартал года новое жилье подорожало на 2,6% до средних 226 тысяч рублей за квадратный метр. Больше всего за это время новые квартиры подорожали в Уфе, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. На четвертом месте Красноярск. При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит средний метр нижегородского жилья? Сколько украли при замене нижегородских трамвайных путей? Также про адаптивный спорт в Нижегородской области. Нижний Новгород вошел в пятерку российских мегаполисов по росту цен на жилье. Как сообщили в РБК, недвижимость в Нижнем за второй квартал года новое жилье подорожало на 2,6% до средних 226 тысяч рублей за квадратный метр. Больше всего за это время новые квартиры подорожали в Уфе, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. На четвертом месте Красноярск. При модернизации нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случится.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Listen to Radio Rendezvous.
1: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько сейчас стоит средний метр нижегородского жилья? Сколько украли при замене нижегородских трамвайных путей? Также про адаптивный спорт в Нижегородской области. Нижний Новгород вошел в пятерку российских мегаполисов по росту цен на жилье. Как сообщили в РБК, недвижимость в Нижнем за второй квартал года новое жилье подорожало на 2,6% до средних 226 тысяч рублей за квадратный метр. Больше всего за это время новые квартиры подорожали в Уфе, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. На четвертом месте Красноярск. При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на Радио Рандеву были подготовлены при участии РБК Нижний Новгород. РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на